ᱥᱤᱝ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱵᱟᱹᱜᱩᱲᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱩᱣᱟᱨᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱮᱫ ᱟᱠᱟᱥᱢᱟ ᱪᱟᱹᱭᱵᱟᱥᱟ ᱯᱤᱱ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱯᱤᱭᱮ ᱯᱤᱭᱮ ᱵᱟᱨ ᱥᱩᱱ ᱵᱟᱨ ᱯᱩᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ